0: Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 13-16 тепла, а вот в Минске 9 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: в учреждения образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. Добавлю, обратиться за помощью могут абитуриенты и их родители. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Ну а номер можно найти в сети. А еще победа в Великой Отечественной войне – это результат объединенных усилий всех братских народов Советского Союза. Об этом сказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович во время торжественного собрания, посвященного Дню Победы, которое состоялось на этой неделе, сообщили в Минобороны. В обращении говорится, что эта кровопролитная война показала, что дать отпор сильному врагу может только сплоченное общество настоящих патриотов, уверенных в правоте своего дела. Наши отцы, деды и прадеды в борьбе с врагом не задумывались ни на минуту, отдавая свою жизнь. Они освободили от коричневой чумы фашизма не только нашу родную Беларусь, но и многие страны Европы. Это была программа о главном. Слушайте выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 6 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

там небо над озером сикулет. Солнечный сад в луже купается, зорьку пьет.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой тихо.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как люди оценивают нейросетевую музыку, а еще про скандал с законом о регулировании искусственного интеллекта в ЮАР. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Музыка, которую написал искусственный интеллект, нравится слушателям больше, чем та, которую создал человек. Это выяснили эксперты аналитической компании ProMarket. Они провели тест, где люди оценивали творчество, не зная изначально, кто был автором. При прослушивании нейросетевых мелодий добровольцы называли их более чистыми, качественными и приятными на слух. Однако, как только эксперты раскрывали тайну, сообщая, кто автор, люди тут же теряли интерес и уже не замечали тех плюсов, которые указывали до этого. Подводя итоги, исследователи отметили, что сегодня искусственный интеллект способен создавать качественную музыку, которую не могут отличить от человеческой даже меломаны. В то же время люди пока не готовы платить за такое творчество на музыкальных платформах. В целом аналитики видят обязательным маркировку песен, которые написал ИИ. Это поможет слушателям сделать осознанный выбор.
0: Дело техники.
1: Как сильно изменилось живое общение людей в эпоху мессенджеров и социальных сетей, выяснили американские ученые. Исследователи Университета Аризоны проанализировали 22 научные работы с участием более 2000 человек. Выяснилось, что если в 2005 году люди в среднем произносили 16 600 слов в день, то к 2019 году этот показатель снизился до почти 12 000. В среднем речь сокращалась на 340 слов ежегодно. Наиболее заметное падение зафиксировано среди людей до 25 лет. У старших возрастных групп снижение оказалось менее выраженным. Ученые связывают это с изменением повседневных привычек. Речь не только про общение с близкими онлайн. Технологии повлияли на все сферы жизни. Заказы в интернет-магазинах заменили разговоры с продавцами, а текстовые сообщения все чаще вытесняют телефонные звонки. Пандемия коронавируса усилила тенденцию, и сейчас люди произносят примерно 10 тысяч слов в день. Исследователи отметили, что вместе с количеством устной речи люди теряют и базовые разговорные навыки, например, умение слушать и не перебивать. Специалисты посоветовали не отказываться от современных технологий, но призвали их использовать дозированно и почаще общаться вживую. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер во Дворце Независимости, сообщили в Минобороны. Глава государства подчеркнул, что среди присутствующих немало представителей силового блока. Это люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромная заслуга. Так, ордена за службу Родине третьей степени удостоены первый замначальника тыла Александр Масалов, начальник штаба Владимир Сафонов и командир 30-й отдельной железнодорожной бригады Сергей Анципович. Также медаль за спасенную жизнь главнокомандующий вручил представителю 153-й отдельной радиотехнической бригады Роману Леонову. Тем временем талоны перестанут продавать в наземном общественном транспорте.

0: старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песня, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «All That She Wants» от группы Ace of Base.

0: Эта история началась в 92-м, в Швеции. Тогда приятели Ульф Эгбер, Йонас Берген и его сестры Йенни и Клара создали группу Ace of Base. Первой их работой стала песня «Wheel of Fortune» или «Колесо фортуны». Однако эта самая удача обошла их дебют стороной. Тогда же, в поисках идеального звучания для своего будущего шедевра, группа отправила демо трека «Мистер Эйс» известному шведскому продюсеру по прозвищу Деннис Поп. А теперь начинается самое интересное. По пути на работу он решил послушать полученную кассету и вставил ее в магнитофон. Как признался сам Деннис, песня ему, мягко говоря, не понравилась. И тот попытался выбросить ее прямо на ходу. К счастью для группы, что-то пошло не так, и кассету заело прямо в магнитоле. И Деннису пришлось несколько дней кряду слушать один и тот же ненавистный трек. После отрицания с гневом пришли торг и принятие. И вскоре Деннис понял, что эту дурацкую песню можно превратить в хит. Однако придется сделать много работы.
1: История одной хорошей песни.
0: Вскоре сменилось все. Вокал, тональность, звучание, настроение и даже название песни, что вкупе, вылилось в тот самый интернациональный хит «All That She Wants». Позже музыканты признали, что песня на самом деле о девушке, которая ищет собственное счастье и каждый день отправляется на поиски того самого – мужчины ее мечты. Те, кто видел клип, помнят, что в конце героиня все-таки нашла его и держит его за руку. «All That She Wants» от группы Ace of Base прямо сейчас на Compass FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерял.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина во Дворце независимости в минувший вторник, пишет Белта. Президент обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать, а именно заложить там хороший сад. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. А с появлением сада яблоками можно будет обеспечить весь Минск, отметил глава государства. Тем временем горячая линия по вопросам вступительной кампании работает в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, комиссия контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованных экзаменов и тестирования, а также при зачислении в учреждения образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. Добавлю, обратиться за помощью могут абитуриенты и их родители. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Ну а номер можно найти в сети. А еще победа Великой Отечественной войне – это результат объединенных усилий всех братских народов Советского Союза. Об этом сказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович во время торжественного собрания, посвященного Дню Победы, которое состоялось на этой неделе, сообщили в Минобороны. В обращении говорится, что эта кровопролитная война показала, что дать отпор

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу о продуктах, которые сделают ваши волосы густыми, блестящими и шелковистыми.
0: «Здоровый день».
1: Практически каждая девушка мечтает о длинных и красивых волосах. А красивые волосы – это здоровые волосы. Конечно, шампуни, маски и бальзамы – это все хорошо, но здоровье начинается изнутри. Поэтому, если как-то утром вы увидели на подушке часть своей шевелюры, возможно, вашему организму чего-то не хватает. Например, витамина D. Его еще называют солнечным, потому что он образуется под влиянием ультрафиолетовых лучей. Самый доступный способ насытить организм витамином D – просто побольше времени проводить на солнышке. Если такой возможности нет, вам помогут морепродукты. А еще они богаты и другим очень важным для волос веществом. Это полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и 6. Они укрепляют фолликулы, делают волосы объемнее и ускоряют их рост. Несколько лет назад специалисты журнала косметической дерматологии провели исследование по влиянию жирных кислот на волосы. В нем участвовало 120 женщин. Они принимали пищевую добавку, в основе которой были омега-3 и 6. В результате через полгода контрольные измерения показали, что рост волос увеличился на 90%, и в среднем на 80% они стали гуще и крепче. Полиненасыщенные жирные кислоты в большом количестве есть в лососе, макреле, тунце и сардинах.
0: Здоровый день!
1: Соединение цинка уже многие десятилетия используют для лечения и профилактики облысения. Цинк – важный микроэлемент для здоровья волосяного фолликула. Его особенно много в мясе и печени говядины, а также в свинине, морских мидиях, фундуке, миндале, кешью, сырах и черном шоколаде. Одним из важнейших веществ для здоровья волос является витамин С. Многие считают, что кроме укрепления иммунитета он ни на что больше не способен. Как бы не так. Витамин С помогает вырабатывать коллаген. Да-да, белок, название которого так любят писать на этикетках омолаживающей косметики, вырабатывается в нашем организме, причем бесплатно. В переводе с греческого коллаген переводится как «склеивающий» или «рождающий клей». И правда, без него наш организм начинает расклеиваться. Причем это касается не только волос, но и костей, кожи, ногтей и суставов. Витамин С в большом количестве содержится в облепихе, сладком перце, черной и красной смородине, крыжовнике и цитрусовых. А больше всего в шиповнике. Все перечисленные продукты, несомненно, принесут пользу. Главное, помните, что все хорошо в меру. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина во Дворце независимости в минувший вторник, пишет Белта. Президент обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать, а именно заложить там хороший сад. Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. А с появлением сада яблоками можно будет обеспечить весь Минск, отметил глава государства. Тем временем горячая линия по вопросам вступительной кампании работает в стране, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, комиссия контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованных экзаменов и тестирования, а также при зачислении в учреждения образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. Добавлю, обратиться за помощью могут абитуриенты и их родители. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов и с 14 до 18. Ну а номер можно найти в сети. А еще победа Великой Отечественной войне – это результат объединенных усилий всех братских народов Советского Союза. Об этом сказал госсекретарь Совбеза Александр Вольфович во время торжественного собрания, посвященного Дню Победы, которое состоялось на этой неделе, сообщили в Минобороны. В обращении говорится, что эта кровопролитная война показала, что дать отпор сильному врагу может только сплоченное общество настоящих патриотов, уверенных в правоте своего дела. Наши отцы, деды и прадеды в борьбе с врагом не задумывались ни на минуту, отдавая свою жизнь. Они освободили от коричневой чумы фашизма не только нашу родную Беларусь, но и многие страны Европы. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 6 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, с вами Александр Тамкович. Сегодня расскажу о новинке от Brembo и в каком случае рев глушителя становится нарушением. Это автоновости на Компас FM. Компания Brembo начала выпуск тормозов без гидравлической системы. Примечательно, что уже около 100 лет в легковых автомобилях применяются именно гидравлические системы. И хотя у некоторых современных моделей привод педали может быть электрическим, однако непосредственно за прижим колодок к дискам отвечает специальная жидкость. В системе же Brembo Sensify никакой жидкости нет, а управление тормозами полностью электронное. В компании заявили, что разработка масштабируема под машины разных классов и уже запущена в серийное производство. Первыми систему получат автомобили пока не названного ведущего мирового бренда.
1: Автоновости.
2: Шумный транспорт нарушает ПДД, напомнили в ГАИ. Чаще беспокойство вызывает мототранспорт, однако требования к уровню шума распространяются на все типы транспортных средств. В соответствии с действующим законодательством, максимальный уровень шума выхлопной системы не должен превышать 96 дБ. Заводами-изготовителями этот показатель контролируется, поэтому может быть превышен только в случае самостоятельного переоборудования либо возникновения неисправности. Правила дорожного движения, в свою очередь, запрещают участие в дорожном движении транспортных средств, переоборудованных без согласования с ГАИ, а также транспорта с неисправной системой выхлопа. Нарушение данных требований является административным правонарушением. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер во Дворце Независимости, сообщили в Минобороны. Глава государства подчеркнул, что среди присутствующих немало представителей силового блока. Это люди, которые всегда на боевом посту. И каждый мирный день, каждый мирный год – их огромная заслуга. Так, ордена за службу Родине третьей степени удостоены первый замначальника тыла Александр Масалов, начальник штаба Владимир Сафонов и командир 30-й отдельной железнодорожной бригады Сергей Анципович. Также медаль за спасенную жизнь главнокомандующий вручил представителю 153-й отдельной радиотехнической бригады Роману Леонову. Тем временем талоны перестанут продавать в наземном общественном транспорте уже в сентябре, пишет .бай. Так, осенью планируют запустить оплату банковскими картами. Новая система уже прошла тестирование в автобусе и троллейбусе номер 1. И, по словам специалистов, пассажиры восприняли ее положительно. Но во время проверки оплаты за проезд достаточно будет предложить банковскую карту к устройству контролера. А еще масштабную застройку готовят в одном из ближайших к столице городов, пишет .бай. Речь идет о Фаниполе. Ожидается, что к 2035 году его население увеличится с 19 тысяч человек до 29. В связи с этим там планируют освоить новый район площадью более 200 гектаров. По генплану на юге Фаниполя построят полноценный городской квартал. Там появятся как многоквартирные дома, так и частные. А еще будут школа, два детских сада, рынок, гостиница, бизнес-центр и другое. Дополнят инфраструктуру банк, почта и пункт проката. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 6 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Мы

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 6 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Компас FM. Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио Компас FM.
2: Девушка Прасковья из Подмосковья, с грустью и тоскою снова одна.
1: Компас FM. Всегда по пути.
3: Цветут цветы, не я, не ты, уже не можем их сорвать.
1: Вы слушаете Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 6 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в этих городах до 15 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске будет без осадков и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

руки. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали.

и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске будет без осадков и до 16 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.